0: grandes éxitos para ti. Somos Pisco FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».